0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
2: Паркет, паркет, ламинирован, естественно, винил, килими, аксессуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com.
0: Катрафм. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Λατρεφέρ. Κατρεφέρ.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.